0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Ох, дайте мне дайча, всем шар горелки. Ох, дайте мне дайча, всем шар горелки. Одну чарку дайте, каб я посмелел.

этот страх устоять над хатами. Бо так легко опынуться за кратами. Але я все веру у людей, а не у глупства трухлявых.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На беларуска-латвийской мяжи отбылся черговый инцидент. Поводле керовника МУС Латвии Яниса Домбравы, люди в масках перешли на латвийский бок, пошкодили размерковальную шафу и скрали камеры назирания.
2: Перед гэтым, поводле латвийского боку, узброенные супроводжальники мигрантов с беларуской территории подштруховывали их у бок Латвии и погрожали латвийским войскоўцам.
1: У Латвии уже заявили, что такие инциденты могут иметь больше серьезных наступства для Беларуси. Але что в огуле отбылося, да и на во что?
2: Вось, что про гэта кажа политологиня и кандидатка гістарычных наук Роза Турарбекова.
3: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КНБ, КГБ, простите, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как там, методички, вот, они этому учили и учились, и использовали. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания и ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
2: А какой будет реакция Евросоюза?
1: Протягиваем слухать Розу Турарбе. Кого?
3: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной, очевидно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, коли поміж Злучанымі Штатамі і Европой зараз вось гэта такая розніца, яна павелічваецца. І таму вось такія, мабыць, яшчэ не ведаем, но, мабыць, такія будуць вынікі. Вось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі тыя санкцыі, якія прыймаліся, яны прыймаліся менавіта еўразвязам. І таму там для таго, каб зняць гэтыя санкцыі, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складанная процедура. И мы поглядим, давайте поглядим, не будем зараз тут как бы бежать впереди лошади, не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню, я имею на увазе, в Украине, потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другому, конечно, шмат чего стоит перед Европой. Выклики, я могу в базе, например, выборы, приход правых радикалов в Ладу. По-перше, я могу в базе, конечно, Германию. Вот, и так далее. Тому тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки так само, они почали их этой, так званой легкой отлига, да, это буквально то, что сказал Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было так, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Злучаных Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады. Тому яны вельми, так стипло к этому. И вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, да, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, да, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: По традыции ведомство просит подчас працы сирен заховывать спокой, заставаться на своих местах и не робить никаких деяний. При этом МНС нагадала, что при подаче сигналу «Увага усім» необходимо включить радиоприемник и прослухать экстренное поведомление об обстановке, якая склалася, и парадку деяний насельництва. После этого необходимо выполнить все рекомендации. Такие проверки проводятся регулярно. У приватности у Гомельской области опошний раз система проходила контроль 24 вересня. На криминальную тематику. На полночи Италии затримали двух мужчин со старыми белорусскими рублями, пишет выдание «Ля Воца дель Канавеса». Инцидент со старыми белорусскими рублями отбылся у итальянском Пьемонте, недалеко от города Киваса. Там, каля своего «Мерседеса» с британскими номерами, двое добро опранутых мужчин расповели кировцу, який спынился, историю про то, что им треба вернуться во Францию, а мясцовой валюты нема, але есть белорусские рубли. Нейкую их колькость они хотели обменять на 500 евро. Однако кировца заподозрил подман и поведомил про это правоохоўникам. Карабинеры затримали двух громадян Румынии. Акрамя белорусских рублев старого узору, у них нашли десятки інших банкнот Румынии, Албании, Сингапура и інших. Были и 280 евро наявными. Меркуется, что их яны могли бы користовывать для інших афер. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само наперед у нас черговый день, когда синоптики обязаются прогнозуются нам переменную облачность. В Украине сегодня, как выглядят прогнозы, температура по ветру в день на Берасишине чекается плюс 23-25 местами. Ну и так само трошки на небе будет облаку. Первоважно зараз это облаки, хмары у полночной части Карадинщины. Ну и больше распоусюживаются там на центральную Беларусь. Так само, например, на Белосточине зараз местами, особливо в больше низких местах этих, может быть, с ночи заставаться туман. Переменная облачность без остатных опадков, вероятность опадков 5-10%, так звучит прогноз на сегодня. Температура по ветру на Берастишине плюс 23-25, на Карадинщине плюс 20-22. Ну и так само, ветер зараз от самой ранницы паўднёва-ўсходні от 3 до 8 метров за секунду. Температура по ветру зараз у гэтай хвіліны плюс 10 у Лідзе, 8 у Гародні да Ваўкавыску, 7 у Беластоку, 8 у Хайнаўцы, 7 у Кобрыне, 10 у Пінску, ды плюс 9 у Берасце зараз.
1: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацией».
2: Запрошу вас на ранішній ефір, так само пригадую наші координати 98.1 FM у Белостоку, де їх Рудня, 99.2 FM у Бюрсель, Білоподолязький, де так само в інтернеті rac.com. Тут у студії Влад Гринівський, наперед обов'язково збираємо інформацію, де коментари з вами разом, де слухаємо музику.

Так само доклад уже про 4 хвилины на вину нашем эфире. Это Белорусская радио рация. Такие ранешние приветствия вам передаю. Мы с вами разом будем далей. Абайры ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Расповедим, как на Берастишине. На одном из предприемств за пошкоджение резервуара отбылась утечка карбитно-аммиячной сувязи. Такие подробности напереди. Литва планует протягнуть армию для обороны межи с Калининградской области, и про гадание забавя подробязней.

0: Ла.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши. У Ганцевичах на Берасейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планует притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. Микола Дядок выдал книгу про технологии контрреволюции.
4: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Начнем с надзвычайных ситуаций. У Ганцевичах Берасейской области 7 кастрычника на одном из предприемств за пошкоджение резервуала отбылась утечка карбида аммиачной сумеси. Аварию ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Про это поведомляет Министерство по надзвычайных ситуациях. При Ганцевицком райвыконкаме створена ответная комиссия. Ратавальники обновили обвалывание для предухиления дальнейшего разлива. Организовали сбор вытеклой сумеси у специальной емистости, расповели ОМНС. Каб снизить концентрацию пару аммиаку, у поветры ратавальники распыляли воду. Так само были изроблены замеры концентрации пару сумеси у поветры. За межами обвалывания перевышение не зафиксовано, запевнили ОМНС. До інших тем. Литва планує притягнуть войска для обороны мяжи с Калининградской областью после инцидента на белорусско-латвийской мяжи. Про это пишет выдание Интерия. Керовник МУС Литвы Мартинас Кателінас поведомил, что звернулся до министра обороны Робертаса Каунаса с просьбой задейничать узброєні силы для поддержки помежников у охови мяжи с Калининградской областью. Кателінас подкреслил, что ситуация там у теперішній час спокойная, а размещение войска уносит превентивный характер. Министр отзначил, что решение о притягнении армии было принято после инцидента на мяже Латвии с Беларусью, а так само после проведения оценки ситуации с безпекой у регионе и поведомлений об махчимой мобилизации у России. Поводле латвийских узброенных сил на этом тыдне группа принамсе 20 мигрантов у сопровождении узброенных людей у масках спробовала пересекши мяжу сбоку Беларуси. Узброенные люди промушали группу мигрантов перейти на территорию Латвии. Несколько годин после инцидента люди у масках уворвались на территорию Латвии, пошкодили электричную размерковальную шафу и скрали камеры видеоназирания, а затем отошли в Беларусь. И еще информация из Литвы, але уже культурницкого характеру. Выстава до 150-годия с дня нарождения белорусско-польского фотографа Яна Булгака открылась 7 кастрычника у доме сигнаторов у Вильни. И он покинул после себя спадщину, якая является национальной каштовностью трех краин – Беларуси, Польши и Литвы. На протягу больше чем трех десятигодий, от 1912 до 1944 года, Булгак створил вялизный архив фотоздымков Вильни, який стал важным сведчанням истории города. Частка этих фотоздымков и была представлена на выставе, якую наведала наша журналистка Татьяна Смоткина.
5: Ян Булгак імкнувся зафиксовать и заховать документальную спадщину. У его творах заховалися особливые рысы Вильни – святло и темра городского пейзажу, тени, якія гуляють на віленських вулицах і завулках. На фотоздымках присутні так само змогли побачити вобрази Вільні під час Другої сусвітньої війни. Здымки на фотовиставі свідчать про два контрастні обличчя одного города. Один, який будується, і другий, який руйнується, повний пригожості, але позначений стратами.
3: Булгак лічиться одним з найбільш значних представників пікторіалізму. Імкнувшися наблизити фотографію до живопису, він надавав особливу увагу композиції і естетичному уздіянню вияви. Вистава фотоздымків Яна Булгака у Віленському домі сігнаторів на Замковій вулиці буде працювати до 6 студеня. И об книжных новинках. Былый политвязень Микола Дядок поведомил у соцсетках про выход своей книги под назвой «Технологии контрреволюции». Его уже другая после выхода из-за кратов книга, первая была про городенскую тюрьму, вышла у белостоцким выдавестве «Коммуникат». Державный аппарат смог перемахши у

0: Ми так само далі наш ефір перетягується до чергової білоруської історії. Розповідаємо, по сімейних обставинах з Білорусі в Україну переїжджала білоруська Анастасія Ткач. На той момент так само несприяльно складувалася політична ситуація в Україні. Ну і про гетто подробязні яна розповідає.
1: Ну, я в Україну переїхала в 2005 році. Це не був бытовий переїзд. Как бы тоже сейчас это странно не прозвучало, но я почему-то тогда уже знала, куда движется режим, ну, по-другому не могу, наверное, сказать, в стране. То есть тогда уже было четкое ощущение, что Белоруссия, скажем так, движется, играя в демократию и в, скажем так, капиталистическую страну, да, капиталистический экономический строй, на самом деле это социализм и диктатура. Ну вот было это четкое ощущение, я понимала, что будущее в Белоруссии для меня возможно при условии работы в каких-то государственных органах, я не знаю, там, нянечкой в детском саду, кем-то там на заводе, ну, то есть это точно не предполагало развитие частного бизнеса. Я это понимала, ну, четко понимала, что это все будет усложняться, гайки будут закручиваться. А какой смысл? Я не видела просто для себя этого. И вот это была основная причина. То есть, переехав в Украину, я почувствовала вот здесь этот дух свободы, который, несмотря даже на все, что происходит сейчас, несмотря на мое белорусское гражданство, он все равно сохраняется. То есть я здесь чувствую себя более свободной. Я здесь, несмотря на все, что происходит, не ощущаю опасности от государственных служб. А в Беларуси я это ощущала. И, может быть, сейчас, конечно, что-то изменилось, но когда я последний раз была там до войны, вот это какой-то внутренний страх у нас, он присутствовал.
2: А як гэты досвід змяніў вашу асобу, разуменне бяспекі, і дзе для вас бяспечней вось у той Беларусі, з якой вы з'язджалі, ці цяпер, як бы гэта парадаксальна не гучала, але ў ваеннай Украіне?
1: Ну вот тут нет у меня до сих пор ощущения, что я вернусь туда, и там я буду чувствовать себя больше безопасности. Понимаете, просто здесь самое сложное, наверное, вот в моем представлении для жизни, в жизни человека, одно дело, да, когда вот, ну, есть некий официальный враг, да, вот в данном случае сейчас это Российская Федерация, которая нас обстреливает. Вот знаете как, начало, простите, что долго, может быть, начало войны, самый мой жуткий страх первые месяцы войны, он заключался в том, что Киев будет оккупирован. Да? То есть когда ты попадаешь в ситуацию, в которой власть, люди, принадлежащие к власти, сама власть, это твои враги, вот это страшно. Это даже, ну, для меня лично это страшнее, чем обстрелы, чем вот это вот, ну, незнание, проснешься ли ты завтра, вот, там останется ли твоя квартира или машина в целости. Ну, не знаю, может быть, как-то сумбурно, сложно объясняю, но для меня вот это состояние страшнее. А в Беларуси было какое-то такое ощущение, знаете, что вот есть государство, да, есть люди. И государство людям, ну, не сильно дружественно, понимаете? То есть дружественно ровно до того момента, пока ты как бы ходишь вот по этой струнке. А в Украине этого нет. Надеюсь, что никогда не будет.
2: Что для вас зараз дом? Какие ассоциации вы у гэта укладываете, и Украина стала сапраўдным домом, и все еще это вось Беларусь, место, где вы народились, эти ваше минулое?
1: Нет, Украина все-таки мой дом. Что для меня дом? Ну вот опять, понимаете, тоже одна из причин, почему я переехала из Украины, из Белоруссии, прошу прощения, в Украину. Вот это люди. То есть вот это ощущение того, что здесь люди способны противостоять государству. Я просто коротко постараюсь там рассказать момент. Вот представьте еще раз, да, там уже идет война. Это было несколько месяцев назад. У меня автомобиль с белорусскими номерами, это все прекрасно понимают. В Киеве там есть проблемы с парковочными местами. Я немножко там нарушила, но уходила ненадолго, машина стояла на аварийке. Когда я возвращаюсь и вижу, что стоит эвакуатор, пытается загрузить мою машину, погрузить на эвакуатор и увезти на штрафплощадку. И стоит человек 6 просто украинцев, которые не дают им это сделать. И говорят, что ну не трогайте машину, но видите же, что аварийка включена, там человек только что, наверное, ушел, сейчас вернется. Понимаете? Вот для меня эти люди – это дом. То есть, что они готовы там каким-то действиям противостоять, будут готовы всегда. Они не позволят вот этому всему произойти. Они умеют объединяться, они умеют прощать, они умеют понимать. Они вот, вот это вот ощущение свободы внутри людей, для меня вот это важно. И вот это мой дом, то есть мне хочется жить и быть рядом с ними.
2: А чи засталася у вас еще тривалая сувязь с Беларусью? Может, там эмоциональная, психологичная, ментальная? А чи украинский контекст в плане войны уже переформатовал это, и вы больше чуваете сувязь с территорией, где идет война, вот с этим менталитетом, змаганием и так далее?
1: Ну, понимаете, это все, наверное, произошло еще до войны. Опять же, я... Белоруссия прекрасная страна. Живут, и опять, у меня там есть друзья, там много друзей, я очень их люблю, и они замечательные люди. Но вот как-то так сложилось, что Украина мне стала очень быстро ближе. И дело не в войне. Война, наверное, да, она какие-то там вещи еще больше подчеркнула, то есть еще больше я слилась с этой страной. Но я бы очень, конечно, хотела, чтобы белорусы смогли освободиться вот от этого. Не одна я ощущаю вот этот страх, о котором я, который я описывала, не одна я ощущаю вот эту угрозу от государства, находясь там. Мне бы очень хотелось, чтобы это... От этого Белоруссия смогла освободиться, чтобы был контакт с властью, чтобы власть боялась людей, а не наоборот. Потому что, как бы я ни любила Украину, в белорусах есть тоже очень ценное качество, которого здесь, кстати, нет. Это порядочность. Порядочность даже в каких-то мелких бытовых вопросах, в том, чтобы там не бросать мусор, там не кричать в 4 утра под окнами пьяным. То есть вот это, знаете, как какое-то такое европейское. И это было бы здорово, если бы вот этот страх и борьба с государством прошли, а остались бы вот эти хорошие вещи, они могли бы достойно развиваться.
0: І така ж наша суразмоўца на сасед Каш. Яна дадае, што цяпер сваім домам лічыць менавіта Украіну, але калі б таксама была магчымасць, то хацела бы наведваць у час пасля вайны сваіх родных у Беларусі. Гэта 8 дзенька стрышніка, чацвер, да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Зараз дакладна 15 хвілінаў застаецца. Мы працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: На фоне пэўнага паляпшэння адносінаў паміж Беларусій і Польшчай на фоне сустрэчы міністраў замежных справ Украіны Рыжанкова і Сікорскага людзі зноў пачалі задавацца пытаннем, ці можа Лукашэнка пераабуцца ў палёце, кінуць Расію, пабегчы на захад. Недавно Лукашенко черговы раз кляўся сваёй адданасці Расіі. Адбылося гэта 29 верасня падчас сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі Александрам Рускіх. Лукашенко подкрэсліў, беларуская палітыка шмат вектарнасці ніяк не аддаляе краіны ад Расіі. Фактычна ён апраўдваўся перад нейкімі неназванымі расійскімі блогерамі, якія абвінавацілі яго ледзь не ў здрадніцтве. Таму і казаў далей, што ніякага здрадніцтва няма і быць не павінна. Таких сентэнцыях, дзе Лукашенко клінецца ў максімальнай адданасці старэйшаму брату, за гэтыя гады можна налічыць сотні. І кожны раз Лукашенко асабліва аддана клінецца вернасці Расіі пасля таго, як ён ці ягоныя чыноўнікі робяць хоць самыя сціплыя крокі на заходнім накірунку, пасля нават самыя асцярожныя спробы нармалізацыі з заходнімі партнёрамі. Пасля гэтага Лукашенко абавязкова вважае за неабходнае выказаць нешта максімальна прарасійскае. Каб Москва, край Божа, не насцярожылася і не палічыла яго здраднікам. Але Москва, здаецца, асабліва і не хвалюецца. Разумее, наколькі глыбока Лукашенко сёння прывязаны да Расіі. Эканамічна, палітычна, ваенна-стратэгічна і нават псіхалагічна. Эканоміка Беларусі сёння рэкордна глыбока інтэгравана ў расійскую. На Расію завязана каля 67% беларускага замежнага гандлю. Па-другое, любы рэальны паварот на захад запатрабуе саступак, што ставіць пад пагрозы асновы цяперашняй улады. Вызваленне палітзняволеных, правядзенне свабодных выбараў, незалежная прэса. По-третє, любий намек на справді про західний поворот небезпечний для оточення Лукашенки, що складається з силовиків і олігархів. Їм зовсім не потрібний прозристий конкурентний бізнес. Ми вже назираємо, як силовики і прив'язані до їх пропагандисти відкрито сопротивляються навіть найменшим проявам ослаблення репресій, намекам на адлігу. Лібералізація в таких масштабах, як було раніше, у 15-19 годах, зараз немагчимая, бо сам режим Лукашенки став більш репресивний, і західні печеньки йому вже не так важні, поскольку він сьогодні цілком опирається на Росію. Тому, коли 10 років тому і тепер питаються, чи не може Лукашенко перебутися в польоті, змінити свою проросійську орієнтацію, перекинутися на Захід, як тоді, так і тепер відказ однозначний – ні. Відомо, в варіанті, коли в Росії раптом все ніким чаровним чином зміниться, почнеться ослаблення чи навіть розвал, тоді від Лукашенки всього можна буде шукати. Але покуль у Москві Путін, а у Мінську Лукашенка, ніякого істотного переобування, ніякого повороту на Захід не махчимо. Лукашенко може спробувати вести ніякі осторожні гульні Заходом, але при першій же реальній погрозі своєї владі побіжить просити порятунку до Росії, як гэта і було у 20-му годзі.
3: Політика з Віталем Циганковим.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 9 Беларусі, пасля 8 Польшы. Працэс прайшоў аператыўна, дзякуючы супольнай працы міжнародных арганізацый ды літоўскіх дзяржаўных органаў, так кажа наш суразмоўца Чаргова. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо паспяхова легалізаваліся ды атрымалі неабходныя дакументы, расказвае наша госць, кіраўнік віленскага офісу Freedom House Віцес Йоркуніс, з якім гутарыць Вольга Сямашка.
2: Гость рацыі.
3: Віцес, добры дзень, вітаю вас.
4: Добры, да, вітаю.
3: То расскажыце, калі сказаць, разумею, вы чалавек, які датычны афармлення дакументаў групы 25, наколькі цяжкім быў гэты працэс і дзякуючы якім літоўскім органам гэта ўдалося зрабіць?
4: Ну, мне кажется, очень складанный как бы процесс был. Практически первые дни приезда, те, которые остались в Литве, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации. Там кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но в принципе это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный и, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там, там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А ці вядома агулам, ці ўсе 25 чалавек вышлі застацца ў Літве, ці хтось пераехаў у іншыя краіны ее развязаць?
4: Не, так же была інфармацыя, што часть людзей сразу з пазваленнем Польшы, з координацыі з Варшавай, паехалі в Польшу. Ну, это примерно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для является неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: ці маєте ви вже першу оцінку головних викликів, з якими стикнулися, може бути визволені, медичні, психологічні, битові. І як зараз проходить реабілітація, адаптація? Чи є на гэта сродки у Freedom House? Як це виглядає?
4: Так, это общая работа, то есть есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше. То есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться, но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она не безграничная, что то есть это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як ви можете оцінити роль спецпосланника США Джона Коула, міжнародного тиску в залі менавіта гэтай групи, і ці бачите ви вже ніякі логічні протяги, перспективи наступної партії? Ці готові ви приймати так само удільничать у гэтым сім?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарны. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции, мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимают, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя, но, конечно, то есть у них так или иначе белорусский режим хитил там 5 лет жизни, мне кажется, это довольно тяжело осознать. Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І підсумовуючи, напевно, саме мусимо підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихану з складами Литви, так? Тому, якби, тут все, будучення є у всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозахисні організації працюють, що вони всі стараються максимально координуватися не тільки в Литві, але й в Польщі, і між Польщею і Литвою, то є той факт, що часть людей, в принципі, в перші дні могли уїхати в Польщу. Це показатель, що і Вільнюс, і Варшава, то є ці сусідні країни спілкуються і координуються. І, звісно, роль демократичних сил і офіс Світлани Тихановської в цьому плані, то є взаємодія, координація теж важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной, так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия, и надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи, Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно.
3: До новых встреч. Всего доброго.
0: Гость рации.
1: Тільки я награю, що так каже наш гость, керівник Вілінського офісу Freedom House, Вітіс Юркуніс, з яким розмовляла Вольга Сямашка.

0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так, Саватарі, працягується наш ефір у гэтай чацвер, наш ранішні ефір. Шэраг пытанняў далей, чым цяпер заняты беларусы ў Вялікабрытаніі, якімі сустрэчамі ці мерапрыемствамі багатая іх дзейнасць. Над такімі ды іншымі тэмамі разважала беларуская грамадская дзяячка Таццяна Найден.
2: Обычна асеннія мерапрыемствы, как і весеннія, летнія, зімнія, яны анансіруюцца на кароткім анонсе, скажам так, это short notice называецца. Ну, грубо говоря, там за неделю, за две где-то сообщают в соцсетях или там между собой делают перекличку. Встреча с каким очередным творческим человеком будет происходить или какая-нибудь с какими-нибудь политическими людьми. Вот так заранее календарь вот до декабря никто не публикует. Обычно это очень зависит от того, свободны ли эти люди вот до конца горизонта. Но я очень рада, что нам удалось здесь принять Светлану Курс, которая безвременно ушла относительно недавно. Писательницу выдающуюся. Я думаю, что встреча с такими людьми, не обязательно обреченных на то, чтобы уйти раньше, чем мы ожидали бы жизнь их закончится, они будут всю осень. Другое дело, хватило бы времени на то, чтобы со всеми повидаться и всех поддержать. Жизнь показывает, что эти встречи очень терапевтичные, очень целительные, потому что каким стойким ни был бы человек, и как хорошо и плотно он ни был бы окружен единомышленниками, все равно внутри так или иначе растягивается какая-то пропасть, какая-то дыра, которую необходимо заполнять, и никто не в силах это сделать, пока вещи не станут нормальными.
3: А насколько чувальная поддержка так сама белорусского порядка дня с боку британских политиков, парламентариев, правооборонных организаций, может, ось, коли казать про даденный этап?
2: Я бы сказала, что вот эта часть жизни, продвижение белорусской повестки в политические круги, в правозащитные круги, ну вот тому подобные, скажем, теневые организации, они легальные, но они теневые. Они до последнего времени, мы никак не себя не проявляют. И мы только узнаем, вот как обычно, когда выпускают политзаключенных, мы узнаем об этом внезапно, вдруг. Ничего об этом до этого не слышно, не видно, и так и должны делаться дела. Обычно, если что-то вытекает, на это тут же появляется какое-то противоядие, и другие круги уже начинают этому мешать. Поэтому, что касается правозащитных организаций или политических решений, это все обычно. Обычно в таком секретном режиме делается, я не могу ничем с вами поделиться.
3: Як британское информационное поле, мясцовые СМИ реагуют на подзею в Беларуси? Ці ведаюць яны, что на дадзены момант Беларусі дзеецца? Что это за краіна, что это за люди?
2: Безусловно, все британские СМИ очень разные СМИ. Ну, нет такого монолитного тела, как вот британские СМИ, и они все в один голос, значит, друг с другом солидарны. Разумеется, нет. Так же, как и люди между собой могут иметь разные мнения или разные заблуждения, так и британские СМИ, правда, с погрешностью на то, что охват их аудитории гораздо больше, чем у одного конкретного человека, тоже могут недорабатывать или заблуждаться. И в этом смысле есть консенсус, что, с одной стороны, Беларусь, Лукашенко, скажем так, это соучастник агрессии против Украины. И есть консенсус на тему того, что люди, изгнанные из своей страны, из Беларуси, нуждаются в поддержке и в помощи. Это два параллельно существующих консенсуса. Большая проблема для европейских государств, как распознать, что в массу изгнанных белорусов, которые нуждаются в помощи, не затесались там казачки из КГБ или какие-нибудь еще там люди, ищущие выгоды. Это уже как бы тонкая настройка, тонкая работа. Но в целом такое видение существует, что есть пролукашенковская вот эта кодла, и есть адекватные люди, которые ищут поддержки, им нужно.
3: С какими основными проблемами ресурсов, мотивации зараз сутыкается британская суполка белорусов после нескольких годов бесперапынной працы, и там навод починаючи от 20-го года?
2: Ну, мы как будто ни в чем не нуждаемся. Все-таки считается, что Британия богатая страна, и мы, считается, тут все много зарабатываем. Но в целом, конечно, у нас есть вот библиотека Франциска Скорины, на содержание которой требуются постоянные средства. И хотя они собирают донаты и даже там в прошлом году выиграли грант на поддержку, но тут же новая директива закрыла вообще вот этого вида грант, который распределялся на поддержку иностранных проектов или объектов иностранной культуры в Великобритании. Этот грант закрыт, больше нет возможности его получать. И в этом смысле для того, чтобы свои штаны поддержать, мы еще как-то сможем, политических заключенных мы сможем, а вот содержать библиотеку, на это уже требуются какие-то отдельные средства. Мы вроде как пока получаем. Надеюсь, что и дальше тоже будет хорошо.
1: И Татьяна Найден додає, что так само белорусы Великобритании концентрируют свои высилки на организации культурницких мероприемств, сборы сродку, ды подтримцы политвязню, у тем лику, тих, что вымушена опынулися за межой.

Обтекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью в этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, обьяково успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Минск проверяет реакцию Риги на провокации, заявил высокопоставленный латвийский помежник. Пророссийскую активистку в Латвии осудили на 6 годов за гроши российским войсковцам, переведенным с допомогой белорусски. У Беларуси открыли первую в Украине лазерную лишбовую кинозал.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Кардиган с нахвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берешти Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Приветствую всем. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 18 до 21 по Берестейшине до 23 тепла. Ветер паудневый и пауднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

Эврил Фай на квалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, повод для белорусских синоптиков. Завтра, у пятницу 9 кастрычника, надворье у Беларуси будет вызначать атмосферный фронт Заходней Европы, вслед за яким на территорию республики почне поступать холодная поветренная масса. Похмурно с прояснениями. На большей части территории краины дожди. Днем макчимы навальницы. Ветер паудневый. Раніцай і днём з пераходам на заходні парывісты, ноччу месцамі па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцны парывісты. Тэмпература паветра цягам сутак ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, а днём расці. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы краіны надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які ідзе ва ўсходнім напрамку. Пахмурно с прояснениями. У ночи по полночи, днем месяцами по республике короткочасовые дожди, ветер паудньово-заходний, заходний порывистый, ночью в особных районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 15, по полдни Беларуси до 17 тепла. У неделю 11-го кастрычника на территорию республики чакается перемещение фронтальных поделов с территории Польши и Заходней Украины. Пахмурно. На большей части территории краины дожди, днем месяцами моцные. Ветер паудневой чверти порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 4 до 11, а максимальная днем от 9 до 16. По паудневым усходе до 19 тепла.

У Ганцевичах на Берастейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планує притягнути армію для оборони мяжи з Калининградской областью. У Каунасе затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Белоруссией. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажем Владимир Лапцевич. Варта дачакаться.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Ганцевичах на Берастейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планует притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. У Каунасе затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Ганцевичах Берастейской области 7 кастрычника на одном из предприемств за пошкоджение резервуара отбылась утечка карбамидно-аммиачной сумеси. Аварию ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Про это поведомляет Министерство по надзвичайных ситуациях. При Ганцевичском райвыконкаме створена ответная комиссия. Ратавальники обновили оболование для предухиления дальнейшего разлива. Организовали сбор вытеклой сумеси у специальной емистости, расповели ОМНС. Чтобы снизить концентрацию пару аммиаку по ветры, ратавальники распыляли воду. Так само были сделаны замеры концентрации пару сумеси у по ветры. За межами обвалывания перевышение не зафиксовано, запевнили у МНС. До інших тем. Литва планує притягнути войска для обороны мяжи с Калининградской областью после инцидента на белорусско-латвийской мяжи. Про это пише выдание Интерия. Керавник МУС Литвы Мартинас Кателінас поведомил, что звернулся до министра обороны Роберта Сакаунаса с просьбой задейничать узброєные силы для поддержки помежников у ахові мяжи с Калининградской областью. Кателінас подкреслил, что ситуация там у теперішній час спокойная,

0: Песня. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Вітаем вас, дарагія слухачы.
4: З канцом жніўня сканчаецца наша падарожжа па беларускім палесі.
3: У сённяшняй перадачы «Зацягнутыя дрыгвой» хочам вам крыху наблізіць менталітэт палешукоў.
4: Пры гэтым дакапацца да глыбіні душы палешука, да яго псіхічных перажыванняў, неймаверна цяжка.
3: Нягледзячы на тое, што па сваёй натуры палешук гаварлівы, парою амаль як дзіця, аднак перад старонімі адкрываецца неахвотна.
4: Наши суразмоўцы ўсё ж такі падзяліліся з намі сваімі рэфлексіямі наконт мінулага і сучаснага.
5: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России я буду сам. Ну, это кто-то же написал в интернет.
6: Ну, так.
5: Ну, вот оно и так и есть. Кто-то же сказал правду, что он сам издевается над своим народом.
6: 20 годов уже.
5: Да. А что ты думаешь, мы это против поляков или против Европы? Нам ни шло, ни ехало там. Ой, мы все перенесли. И холод, и голод.
6: Да.
5: Поэтому не потому, что тогда поднялся ты утром. Ты знаешь, буханка 18 копеек, и все, и не больше. Костюм 100 рублей. И ничего не повышалось, цены. Цены одинаковые были, все. И Сталин еще так говорил, был жив. Сколько в Америке шляпа стоит? $3. Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы, и одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит, доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Mm-hmm. И говорю так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, ведь теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтобы как коммунизм.
7: Колхоз был, заказали художников, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжают. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок» подарил портрет колхозу. Время такое, дорогий подарок был. А началась война, местные жители, Паташка Григорий, спрятал себе на чердаке. Всю войну, там не, когда началась война, так там в них, ну, дальше немножко был, значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, наш колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетела, высвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали, портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой. Ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия, и мы все пошли к Ёвой, и она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина, обычно начинаю уже плакать, встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за эти высоты. Так мы же, говорит, корову подвоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
5: Например, Машеров был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать. А белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией. И Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией. Дотировали. А Белоруссия все отдавала. Ну так он приехал к нам в карьере, что мы карьер только открыли, Машеров. Ну, вертолет сел, да, думаю, ну, и кто такие, где? Втроем идут. Ну, представился, поздоровался, каждому за руки, все. А то два телохранителя, те не здоровались, бо те в кармане держали руку. Ну, мы так поняли. Ну, он и говорит, и дал закурить всем, Беломор, кстати. А, ну, говорит, посмотрите, какие, значит, сигареты курят правительство. Так и сказал. Ну, и как вы тут, как вам тут, хорошо, плохо? Ну, один там стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. Это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил. Потому что метро, когда строили, то надо был этот камень. Поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывать Сакаре. Вот то был мужик. Все. Он не брезговал ни с кем. Себя поздоровался, поехал. А сейчас... И кто-то едет, то будут месяц мусовать тут, чистить, блистить.
1: Какие деньги увели?
6: Плохие, не нравятся?
1: Не нравится нисколько. Вот. И пришел в магазин. Женщина стоит, с Минска, между прочим. Приехала, говорит. Ничего, не беспокойтесь. Через 5 лет уже будут новые. И портрет Лукашенко будет, говорит, на них. А на мелких будет портрет Кольки его. Вот так или не так? Как вы, как журналісти, думаєте?
6: Будемо сподіватися, що буде не так.
1: Не так?
4: Сподіваємося, що на протягу гэтых 3 тижнів нашої передачі, затягнутої дрыгвой, у некій ступені показала палеське природне і культурне багаття і одночасово схиліла до рефлексії на конт минувшини і теперішньої ситуації.
3: Дякуємо за увагу. З вами були Оля і Кася.
2: Затягнутої дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Стефан на хвалях Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, где бы зараз не были, где бы нас зараз не слухали. Традиционный час накадать про надворье, але тут на белорусско-польском помежжи. Далей мы тут не можем. Так вот, сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 18 до 21, а по Берастейщине до 23 тепла. Ветер паўднёвы и паўднёва-ўсходні от слабого до умеранага. Атмосферный тиск ниже и за норму.

Новый бэнд на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а не депрос полгодинки, я и снова распочну гортать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, которые народились в такие же день в самые разные годы. Часами я не обминаю больше-меньше цикавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. Але что-то мне подказывает, что все это вы добро ведаете. Так вот, сегодня нас с вами чакают Марк Бернес, Рой Орбисон, а так само гурты «The Drifters», «Прокол Харум», «Реймонс», альбо Рамонес, хтось їх називає, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The YouTube. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, обіцяю. 14.10 – гэта білоруський час, 13.10 – гэта час польський, програма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю, шановне спадарство.

отдать пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 кастрычника 1968-го народился Лерой Торнхилл, британский электронный музыка, у минулым танцор и клавишник гурта «The Prodigy». Працевал там с моменту заснования у 90-м годе, а сольной карьерой вырешил заняться у 2000-м. Але контакт с былыми коллегами подтрымливая и час от часу прямая удел у концертах.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Ганцевичах на Берастейшине отбылася утешка карбамида аммиачной сумеси. Литва плануе притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. У Каунасе затримали двух замежников, якія проникли у Евразвяз с Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Ганцевичах Берастейской области 7 кастрычника на одном из предприемств за пошкоджение резервуара отбылася утечка карбамидно-аммиачной сумеси. Аварию ликвидовали ратавальники, которые прибыли по выклику. Про это поведомляет Министерство по надзвичайных ситуациях. При Ганцевичском райвыконкаме створена отповедная комиссия. Ратавальники обновили обвалование для предухиления дальнейшего разлива. Организовали сбор вытеклой сумеси у специальной емистости, расповели ОМНС. Каб знизить концентрацию пару аммиаку по ветры, ратавальники распыляли воду. Так само были зроблены замеры концентрации пару сумеси у по ветры. За межами обвалования перевышение не зафиксовано, запевнили у МНС. До інших тем. Литва планує притягнуть войска для обороны мяжи с Калининградской областью после инцидента на белорусско-латвийской мяжи. Про это пишет выдание Интерия. Керавник МУС Литвы Мартинас Кателінас поведомил, что звернулся до министра обороны Роберта Сакаунаса с просьбой задейничать узброєные силы для поддержки помежников у ахове мяжи с Калининградской областью. Кателінас подкреслил, что ситуация там у теперешний час спокойная, а размещение войска уносит превентивный характер. Министр отзначил, что решение о притягнении армии было принято после инциденту на мяжи Латвии с Беларусью, а так само после проведения оценки ситуации с безпекой у регионе и поведомлений об махчимой мобилизации у России. Поводле латвийских узброенных сил, на этом тыдне группа принамсе 20 мигрантов у супроводжении узброенных людей у масках спробовала пересекши мяжу с боку Беларуси. Узброенные люди промушали группу мигрантов перейти на территорию Латвии. Праз несколько один после инциденту люди в масках ворвались на территорию Латвии, пошкодили электричную размерковальную шафу и скрали камеры видеоназирания, а затем отошли в Беларусь. У аэропорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Как высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз праз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы держмяжи Литвы. Ободва пассажиры отчували тяжкости у взносинах на английской мове, тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого зарабить, расповели у помежной службе. Урешті яны признались, что з'являються громадянами Афганістана.

глубине эколога полнится спокоем отбестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, весело гуляние у рэхом самая ночь. Она полями кружляя бусел, в промени слепь с небожи. Догорелые трески я скинул и далее поклоншу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Усі визволені у вірашні білоруські політв'язні з групи 25, які вирішили залишитися у Литві, уже поспіхово легалізувалися і отримали необхідні документи. Процес пройшов оперативно, дякуючи супольній праці міжнародних організацій і литовських державних органів. Після зустрічі зі Світланою Тихановською про те, як проходило оформлення документів, який практичний приклад Литва дає іншим країнам Євразв'язу, а так само про те, чи можливе з'явлення свого кола для інших груп політв'язнів і якою мусить бути далейша реабілітація билих в'язнів, розповідає наш сьогоднішній гость, керівник Віленського офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
2: Гость рації.
3: Вітіс, добрий день, вітаю вас.
4: Добрий, так, вітаю.
3: То розкажіть, якраз, я так розумію, ви чоловік, який дотичний оформлення документів групи 25, наскільки тяжким був цей процес, і дякуючи яким литовським органам це вдалося зробити?
4: Ну, мені кажется, це дуже складаний процес був. Практически перші дні приїзду, ті, які залишились в Литві, подались на национальные визы. Это, конечно, способствовало то, что у абсолютно всех, которые остались в Литве, были паспорта. Значит, тогда можно идти по линии национальной визы, которая выдается на год. В течение, там, мне кажется, меньше, чем пару недель, они получили одобрение этих национальных виз, что им позволяет быть в Литве, а в других странах Евросоюза путешествовать как будто как с шенгенской визой. Но это долгосрочное пребывание, это такой первый шаг в сторону долгосрочного пребывания и легализации, там, кто-то пойдет путем гуманитарного ВНЖ, кто-то по трудоустройству, кто-то, может быть, подастся на убежище. Это уже индивидуальное решение каждого, исходя из этого, как планирует дальнейшее свое пребывание, там какие семейные обстоятельства, здоровье и прочее. Но, в принципе, это опять показывает очень хорошо, что солидарность Литвы и что процесс по легализации здесь хорошо налаженный и, ну, мне кажется, пример для других стран, как все это делать. И сигнал для белорусов, что, ну, когда есть некоторые переживания, что вот как-то якобы, что старается внушать и там белорусская пропаганда, и там некоторые деятели, что якобы уже Литва не та, солидарность исчезла, вот по линии политзаключенных все прекрасно работает.
3: А ці відомо агулом, 725 чоловік вийшли залишитися у Литві, а хтось переїхав в інші країни її розв'язати?
4: Ні, також була інформація, що часть людей сразу з дозволенням Польщі, з координацією з Варшавою, поїхали в Польщу. Ну, це приблизно 50 на 50, то есть одна часть уехала в Польшу, и там уже надо с ними говорить или с польскими организациями, или с белорусами, которые в Польше по поводу их легализации там. Насколько я понимаю, чаще всего там люди идут по линии международной защиты, что процесс довольно долгий, но те, которые остались в Литве, их там больше, чуть-чуть больше, чем половина, то есть уже национальные визы отрымали, и там у кого-то, как я говорил, планы трудоустроиться, кто-то хочет стать еще студентом, учиться. Национальная виза, в принципе, позволяет все опции открыты для, являются неким вот этим гибким первым шагом, который не закрывает ни одну опцию дальнейшего долгосрочного пребывания.
3: Ці маєте ви вже пішосну оцінку головних викликів, з якими стикнулися, може бути визволені? Медичні, психологічні, битові? І як зараз проходить реабілітація, адаптація? Чи є на гэта сродки у Freedom House? Як то виглядає?
4: Так, это общая работа, то есть есть же не одна организация, и белорусские инициативы, и так правозащитные организации, и так гуманитарные инициативы, которые кто-то имеет возможность помочь с проживанием, кто-то психологической помощью, медицинскими услугами. Все это востребовано, конечно, опять у каждого человека индивидуальная история. Там у кого-то больше проблем со здоровьем, у кого-то ситуация получше. То есть другое, что, конечно, это еще встретиться с родственниками, потому что, в принципе, не имели шанса увидеться в Беларуси, если члены семьи, ну вот те, которые поехали в Польшу, чаще всего у них члены семьи уже живут в Польше. Так что там список востребованности, конечно, довольно длинный и разнообразный, и ну, по мере возможности стараемся на все откликнуться, но вся эта помощь, которая есть, надо очень четко понимать, что она ограничена, ну, не безграничная, что то есть это первые месяцы на жизнь, на квартиру, на там расходы какие-то бытовые. Там, конечно, есть вопросы для тех, которые вот, там бывшие активисты или журналисты, да, возмещение техники, которая была конфискована, что там продолжать свою работу. Но первым делом, действительно, как вы и сказали, это, в принципе, осознать, что произошло, прийти в себя, реабилитация. Это вот те первые шаги, которые, ну, даже в течение пару недель это невозможно все решить за день. Это как минимум пару месяцев займет, а по некоторым случаям и больше.
3: Як ви можете оцінити роль спецпосланника США Джона Коула, міжнародного тиску, взагалі, менавіта гэтай групи, і ці бачите ви вже ніякі логічні протяги, перспективи наступної партії? Ці готові ви приймати так само дільничість у гэтым сім?
4: Ну, мне кажется, там сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Мне кажется, каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. И белорусское гражданское общество тоже благодарны. То есть мы видим же и от коллег, там, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул, а может быть и Коул, который бы занимался вопросами российских политзаключенных. Так, ну, конечно, эта работа – это большой плюс. И другое, конечно, есть весь политический контекст. И я уверен, что американская сторона, переговорщики вот, очень хорошо понимают, что освобождение политзаключенных без остановки репрессий это не будет устойчивый процесс, потому что, ну, как и говорят правозащитники, весна и другие, репрессии продолжаются, новые политзаключенные появляются, и надо этот вопрос тоже поднимать. Но с каждым освобождением это большая радость для самих людей, для их родственников, для их коллег. И ну, мы все эти эмоции, реакции, фотографии, слезы, улыбки, все вместе, все видели. И это, конечно, большие эмоции. Мне кажется, настолько, сколько мне приходилось общаться с некоторыми из тех освобожденных в последней группе, некоторые еще до конца не понимают, что произошло. И, как я говорил, еще займет время прийти в себя. Ну, конечно, то есть у них, так или иначе, белорусский режим хитил там 5 лет жизни. Мне кажется, это довольно тяжело осознать. Как раз потому работа господина Кола настолько очень важна, потому что мы знаем, что, к сожалению, были и такие случаи, где люди вышли после заключения и своих родственников, близких уже не увидели, потому что их не стало.
3: І підсумовуючи, напевно, саме мусимо підкреслити, що є добра координація поміж Freedom House і офісом Тихановського, Владимир Литви, так? Тому, якби, тут все, будучення є всього цього.
4: Ну, я думаю, що в цілому можна сказати, що правозащитні організації працюють, що вони всі стараються максимально координуватися не тільки в Литві, але й в Польщі, і між Польщею і Литвою. То є той факт, що часть людей, в принципі, в перші дні могли уїхати в Польщу. Це показатель, що і Вільнюс, і Варшава, то є ці сусідні країни спілкуються і координуються. І, звісно, роль демократичних сил і офіс Світлани Тихановської в цьому плані, то є взаємодія, координація теж важен. Мы знаем, что не поддерживает связь тесную с господином Колом и с американской стороной, так что это действительно результат координированной работы, взаимодействия, и надеемся, что оно будет продолжаться.
3: Дякую, великий Витя, за вашу працу. Живи Беларусь!
4: Еще раз дякую. Живи вечно!
3: До новых встреч! Всего доброго!
2: Гость рации.
1: З керівником віленського офісу Freedom House Вічеслав Юрко, ні сам розмовляла Ольга Шамашка.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 у Білорусі, 17 у Польщі.
3: Війна в Україні, удар по пасажирським автобусам у Краматорську. Призначення нового керівника місії Франції понижає узровень Білорусі. Технології контрреволюції. Нова книга Миколи Дзятка вийшла у Білостоку.
2: З новинами Стаждадерка.
3: 1688 день войны. Улады Донецкой в области Украины поведомили об спынении руху громадского транспорта у Краматорском районе после российского удару по пассажирским автобусе. Как написал в своем телеграм-канале керовник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, российцы прицельно бьют по цивильных. Для их автобус с пассажирами привабная мишень миновито тому, что одним ударом можно забить наибольш людей. Черговый доказ сегодняшней трагедии у Краматорску, где российцы в один момент забили 30 человек и еще 18 поранили. Конец цитаты. Украинские СМИ удокладнили, что авиабомба трапила у припынок, на яким стояли два маршрутные автобусы. Позднее поведомили, что колькость ахверов повеличилась до 33. Ведомо, что в районах боев Донецкой области Украины догэтуль живут больше за 11 тысяч мирных жыхароў. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 505 10 тысяч. За сутки показчик вырос на 1830. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Менск, Париж. У столицу Беларуси прибыла новая поверенная в справах Франции и Беларуси Лиза Талбо-Баре. Керовник агенции Евроатлантичного сотрудничества, былый белорусский дипломат Валер Ковалевский, прокомментовал это призначение и его уплыл.
4: Звичайная ротация. Ліз Баре ідеально підходила. Працювала в Білорусь, коли домовлялися Росія і Україна. Господарня Баре буде займатися усіми питаннями. Від консульських до політичних, до воєнних. У наших умовах такі доволі складані. Бо в Білорусі на сьогоднішній день заходнім дипломатом працювати вельми складано. Є аполітичні питання, які не закранають геополітику, ці безпеку, ці політичні відносини. Вони становяться місцем, де можна реалізовувати ніякі проєкти.
3: На думку Ковалевского, теперішнє призначення на посаду поверенного з'являється видовочним поніженням Білорусі в очах Франції і усього Європейського зв'язу, покільки говорка не йде про посаду амбасадора.
4: Поверены у справах Франции и Беларуси, или это не амбассадор. Приступку нижей. То кепска для Беларуси, бо фактично это означает заниженный уровень относинов помеж нашими краинами. И так это иллюстрование 20-го года репрессий, порушения права человека, а так само с того, что Лукашенко и его режим подтримали Россию, протягивают подтримывать Россию в войне супротив Украины.
3: Ковалевский так само не разглядая это призначение, как намек на повторение менских погоднений в 2014 году помеж Украины и России, не глядячи на то, что сама Баре працевала в Беларуси как раз у той период. У Вильни помер 29-годовый белорус. Попередняя причина смерти Александра Явилина – раптовное спынение сердца. Теперь семья просит об допомозе, как оплатить похование. Ведомо, что Явилин приехал в Литву разом с семьей в конце 20-го года. Ягоные батьки удельничали в акциях протесту, допомагали потерпелым от репрессиев и семьям политвязня узбирали гроши на штрафы. У Беларуси Явилин отримал эдукацию инженера, пошел працевать по специальности, имел каханую девчину и будовал пляны на будучыню. У эміграцыі маладзюна давялося пачынаць усё наноў. Працаваў кухарам, спрабаваў вярнуцца ў прафесію, адначасова змагаўся з цяжкай дэпрэсіяй, піша наша Ніва. Пра літаратуру. У выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Миколы Дзятка «Технологіі контрреволюцыі». Аўтар аналізуе механізмы рэпрэсіяў і тое, як дзяржава захоўвае кантроль над грамадствам.
5: За своё жыццё я зведаў, бадай што ўсе мажлівыя сродкі и методы авторитарной державы по подавлению особы. И назирал на властные очи все сродки и методы по снищению человеческой солидарности, протесту и самоорганизации. И вот я вырашил, что пришел час сделать подробязную препарацию.
3: Презентация книги Миколы Дзятка у Белостоку пройдет 24 кастрычника у хабе «Новая земля». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация».

0: Грація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Політхід з Віталем Циганковим.
2: У Мінську проходять антитерористичні учення країн СНД і Шанхайська організація співпрацівництва «Євразія Антитерор 2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на Чижовкой арене. По воде легенды, захоп закладников отбылся под час хоккейного матча. Террористы небыто проникли на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В последние месяцы в Беларуси все частей проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается першиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназів у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організацію, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учения проходят под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и имеют антитеррористичную формулировку, але сам факт присутствия КВИР у Беларуси политично и идеологично навряд ли может сподобаться Вашингтону. Больше того, 1 кастрычника американский Минфин обвестил новые санкции супротив иранских автомобильных, чыгуначных и промысловых сеток и попередил об рызыках для замежных удельников и схем обыходу санкций. Тому в Вашингтоне могут поглядеть на Минск прикладно так. Мы спробуем вывести Беларусь с частки российской залежности, с изоляции, а Беларусь одночасово демонструет супрацу с одним из головных противников США. Так что приезд иранцев в Минск, безумовно, может стать певным раздражняльником для Вашингтона. Але навряд ли США хоть неким чином это выкажут. Значно больш серйозні проблеми для американсько-білоруських відносин було б, коли б за гэтым стояло реальне воєнно-технічне супрацовніцтво, передача Ірану технологій, витворчість дронов або ракет, допомога в обиході американських санкцій, фінансової схеми і так далі. Менавіта такі речі тепер США мэтанакіравана пераследуюць у дачыненні да Ірану. Американсько-белорусский трек зараз будуется не вокруг того, как Лукашенко стал геополитичным союзником США. В Вашингтоне разумеют нереальность такого повороту у теперешней ситуации. А коли США выкажут некие претензии, то это учение Минск может оправдывать как шматбаковую акцию Шанхайской организации сотрудничества, а никаким чином не белорусско-иранский военный альянс.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Война в Украине. 22 белорусы в украинском полоне. Политзняволенный адвокатка Загородний Юрий Левич 1500 дён за кратами. У Швейцарии откроют обновленный помник Костюшку на белорусском валуне.
2: С новинами стаж Дадерка.
3: 1688 день войны. Уродженец Гомля, 40-годовый громадянин Беларуси Дмитрий, трапил во украинский полон на лиманском керунку Донецкой области Украины. Як поведомили свободе во украинском державном проекте «Хочу знайсти», он провоевал несколько месяцев. Контракт подписал все лето в российском Бранску, где жил с семьей, працевал на мясцовом заводе, але трапил под скорочение. Про отсутность працы подписал контракт и воевал в складе 37-го особного мотострелка. Полка. Як сам Дмитрий рассказал украинским войсковцам, его у складе группы с 5 человек накировали у Лиман, але ён адзіны, хто змог выжить. Як поведамлялось у минулым ліпені у координационном штабе Украины у пытаннях обыходжання с военнополонами, упершыню с початку полномасштабной российской агрессии назвали колькость громадянов Беларуси, якія воевали на боку России и трапили в украинский полон. Станом на ліпені у месяцах утрымання военнополонных в Украине знаходились 22 громадянина на Беларуси. Починаючи с 22-го года, семьох белорусов, которые имели так само и российское громадянство, обменяли на громадяна Украины, которые находились в российском полоне. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 885 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 934 политических зняволених станом на сегодня. З їх 118 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дён у зняволенні адвокатка Юлія Юргілевіч. Яна адпрацавала адвокатам амаль 18 гадоў, абараняла ў суде палітвязняў Алеся Пушкіна, Артёма Баярскага, Ігара Банцера ды іншых. У лютым 22-го году яе выключылі са складу Гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў за нібыта сістэматычнае парушэнне заканадаўства. Юлія з'ехала з Беларусі, але ў канцы жніўня таго ж году вярнулася на радзіму. У 23-м адвакатцы прысудзілі 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Юргілевіч адбывае пакаранне ў гомельскай папраўчай калоніі нумар 4. У гонар Костюшки 17 кастрычніка у городском парку у швейцарском Залятурне отбудутся урочистости, присвеченные открытию обновленного мемориального комплекса у гонар национального героя Беларуси, Польши, Литвы и США Тадеуша Костюшки. Монумент отримал новый фундамент с природного белорусского валуна, а так само новую мемориальную шильду и брукованную пляцовку, якія доставлены из Беларуси. Кажа засновальник и керовник фонду Марии Магдалины Радзівіл и представник инициативы «Мальдис» Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зробили демонтаж валуна белорусского. На данный момент помник цалком готовый и чекает открытия. В программе выступы особ, которые занимались этой справой. В 17-м году, когда открывали помник, так и зараз выступ людей, которые долучились до этой справы по реставрации помника. Ну а также выступ лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии.
3: Официальная частка церемонии пройдзе на беларускай мове. Паводле праграмы, пасля завяршэння ўрачыстага адкрыцця ў парку запланаванае супольнае наведванне музея Тадэуша Костюшкі. Што новага ў Скарынаўскай бібліятэцы музеі ў Лондоне? Мастацкая калекцыя папоўнілася 15 творамі беларускіх мастакоў, сярод іх пейзажы і нацюрморт Віталя Цвіркі, а таксама працы прадстаўнікоў беларускага авангарду Артура Клінава і Алексея Жданова. Калекцыю перадаў беларускі калекцыянер з США Йосиф Левітан. Прыватныя калекцыі становяцца важнай крыніцай для захавання беларускай культурнай спадчыны, распавядае сябра рады апекуноў Скарынаўскай бібліятэкі і музею Павел Шаўцоў.
5: Это коллекция трех мастаков. В основном это Виталь Цвірка. Это 15-13 картин. Это как раз Цвірки. Даже походжанням, откуль походжання мои дед с бабкой. Тому мне это вельми цікаво, суседніх вёсак. И там разные картины. Там не авангард, там больше пейзажи, насколько я разумею.
3: Калекцыя выстаўлена ў Скарынаўскай бібліятэцы, і кожны наведнік, хто па дамове наведае установу, зможа яе пабачыць. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, пасля паўначы магчымыя

0: Евразум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняццё санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, вот як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые не виноваты, которые сидят и получили 10 лет за табличку «Нет войне», но это дает пример на будущее всему миру, что вы можете делать абсолютно что хотите, мы потом, у вас есть свое собственное население, и гуманный Запад всегда его обменяет и отменит санкции. И я считаю, что это самое неправильное решение, как бы оно жестко не звучало. Я сторонник, чтоб людей освобождали с помощью давления Запада, а не вот этих поблажек. Потому что Лукашенко открыл дорогу, показал, что я в своей стране могу делать все, что хочешь, показал, что я могу убивать, показал, что я могу быть соучастником, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не соблюдаются. Никто за этим не следит, никто не вводит, по сути дела, вторичные санкции. Просто вводят, озвучивают, чтобы другие боялись с ними работать. А никого, по сути дела, практически не догоняют, потому что случаи, которые есть, они единичные. Поэтому это очень-очень неправильно, с моей точки зрения. Вы террористам закладываете на будущее любому диктаторскому правителю, который придет через 5 лет к власти, через 10 в какой-то стране появится, что он может набрать заложников у себя внутри страны, вы на него чуть-чуть поругаетесь, ведете санкции, а потом, ну ладно, мучай свое население дальше, мы отменяем санкции, выпуская этих людей, слава богу, что живыми.
3: Ну, але, глядзі, ўсё ж такі, можа быць, працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну, как бы, і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешна, хочам і міра ва Украіне, і смена рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі. Але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот этымі перамовамі, якія вёў ЗША Коул з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Европа глядзіць. А можа і нам пайсці, можа і нам тут как бы пачынаць нешта рабіць, і палітвязняў вызвалім, і праз вось такую супрацу, як яны ў чарговы раз кажуць, хоць трошачку адцягнем Лукашэнку ад Пуціна. А тут яшчэ вот пачынаюцца такія працэсы на Расію амерыканскія. Ну, пачнуцца, не пачнуцца, але захады ідуць. І, можа быць, усё к этому і ідзе. Сольют и Украину, и Беларусь.
4: Не, ну тут я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет. Он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года, у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда у преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает, и мир ничего не может сделать. Ты ж видишь по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно, это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило, я по-другому это не назову, потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
3: Ну так, да, я так само выступ Рубио послухал, почитал, и так думаю, вот тебе только что они рассказывали, я приду к уладе, и там буквально за 3 дни мир в Украине будет, а зараз они кажут, уже, что, ну, перед посылок для того, как ближайшим часам некая там, навод перемолвный процесс по миру в Украине был, это немогчимо. То есть все уже сдулись, уже одеж ваши обещания. А сам ты, как бачишь, вот, накольки реально, что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные, там, те шейки какие-нибудь портовые, там, зерневые перемирия.
4: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила. Потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром? Вы против нас ввели санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну, кто ж на это пойдет? Ну, вот его ответ... что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
1: Будущая зима в Украине может стать еще больше тяжкой, чем попередняя, когда Россия безбожно атаковала энергетическую инфраструктуру, а люди сидели без светла и электричности.
2: Как страна рыхтуется до зимового периода? Протягивает Александр Балаганов.
4: Они же это начинают с 22 года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22 года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они ж не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. Есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без воды, без света. Ну, я помню еще с прошлого года видео тяжелое, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то 3 раза точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Ну, вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит говорит Путин, движуха.
3: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22 года началась, а с 14 года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, який настрой в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Вот як ты описал бы?
4: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Пуй говорит: нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают. Все уже как-то ждем, пока он сдохнет. Выбора нету. Будем сопротивляться.
3: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине, живи Беларусь.
4: Героям слава, живи вечно.
2: Далее у программы Евразум.
1: Беларусы под обороной ездят у Беларусь. Як это адаб'ецца на диаспоры?
0: Человек, які прыняў оборону своей краіны, ён не патрабуе обороны Польши.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Белорусская спецрота «Воля» открывая офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлав Орешко кончаткова стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка Спадляша обвестили у вышек у Беларуси и России. Про гэты и да инши новины крыху больше, чем через 5 хвилин, расскажет Стась Дабярка. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимости его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Катимирине подчас визиту в Атены. Повод для его слов выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного або двух боков. На данный момент перспективы дипломатичного урегулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность усяго свету относно рызыки эскаляции конфликта, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти в больше масштабное супротистояние. Поводле слову Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мае намер скористаться надыходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час Збройные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль в перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец статы. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протяг войны темы у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уходит у склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязков командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позовный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офіцери білоруські, які будуть мати військовий досвід, будуть підмурком нашої будучої армії Вільної Білорусі. Чим більше таких людей пройде, чим більше людей отримає військові сучасні спеціальності, тим легше для нашої будучої Білорусі. Тим хоче буде визволення Білорусі від колаборантів і окупантів.
3: Звертаючись до історичного контексту, Забуга підкреслює, білоруси завжди відігравали важливу роль на морській російській службі, але тепер вони можуть зробити правди історичний реванш у першиню у складі Збройних сил України.
4: Такого не було, але я вам більше скажу, навіть після Першої Сусвітньої більше за 100 тисяч білорусів сконцентрувалися після Румунського фронту, сконцентрувалися в Одесі. І тоді Рада БНР, не буду тут порівнювати, скажімо так, своїми беззубими діяннями втратила цей огромний потенціал, і ми в итоге втратили свою незалежність.
3: Докладну кількість особового складу командир не раскрывая, але означает, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жесткий отбор, который включает тестование на полиграфии, психологические проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на уваход у склад спецроты воли и прости отбор можно праз официальный сайт подразделения. Репрессию Беларуси. Политвязень осужденный на 8 годов, активисты Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Вацлав Арешка стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата. «Ранее бачил светло и тень, теперь уже и этого нема, а про то, как этому дае рады, ничего не рассказывая, обыходить эту тяжкую тему. 3 дни тому дослал лист, повиншевал внука с днями народжения, несколько слов навод написал своей рукой, правда, не разборливо у него отрымалось, а маль ничего не удалось прочитать, или добро, что намагается». Конец статы. Повод для крыниц администрация Калёнина лікарні номер 22, де тримають політв'язня, пропонували йому етапом відправитися у шпиталь, але він відмовився, бо може не витримати переїзду. Вацлаву Орешку 71 год, поводлі своячки, політв'язень так само має інші хвороби – тиск, проблеми со спиною і ногами. Выдавца Ярослава Иванюка, белоруса с Подляшши, обвестили у вышивку Беларуси и России. Ягоное имя заявилось в адмысловой базе силовиков. 26 годов тому Иванюк засновал интернет-библиотеку «Коммуникат», где измещены несколько тысяч белорусских книг, газет и часописов. После падения 20-го года засновал одноименное выдавецство, у яким за 6 годов вышло около сотни белорусских книжек. Все лето открыл книгарню в Варшаве и Белостоку. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск прозгодил.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворье. Без опадка в регионе. Температура по ветру зараз от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ветер поудневый, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Будет в облачном, махчимо невеликие опадки в регионе. Температура по ветру завтра днем в складе от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Будет назираться в облачное надворье. Синоптики истотных опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Громадянка Беларуси тяжко пораненная в Брянской области России. Отказанность за инцидент на меже с Латвией взяли на себе черные русы, названная лауреатка Нобелевской премии по литературе.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Громадянка Беларуси отримала тяжкие ранения в вынику атаки беспилотника на грузовый автомобиль у Брянской области России. Пресс-секретарь Министерства замежных справ у Беларуси Руслан Воронков удокладнил, что женщине спотребилась ампутация конечности, уповедомляя Белта. Тем часом у Омску загорелся нафтоперепроцовчий завод, наибуйнейший у России. Предприемство находится за 3000 километров от Украины. И оно уже было атакованное у липене бягучего года, и тогда было змушено пропынить працу. Инцидент на меже Беларуси с Латвией. Отказность за выпадок 6 кастрычника, коли узброенные люди сопровождали группу мигрантов, каб тые перейшли на территорию Латвии, взяла на себе парамилитарная группа «Черные русы». Як поведомлялось, это ж узброенные люди сами перейшли мяжу и поломали помежное обсталевание, расповедая украинский военный журналист Виктор.
4: Раньше эта структура майже не была помітною в информационном просторе Беларуси, але ее активность різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами у прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посилаючися на дадзеныя выведкі, український журналіст адзначае, що тих, хто перейшов білорусько-латвійську мяжу, гэта люди, які у будучым застануцца у балтийских краінах і будуць виконувати пэўныя задачі, які им замовить. Дадам, что латвийские парламентары сегодня в терминовом порядке приняли у кончатковом читании поправки до закона об обмежевании денег, которые погрожают национальной безопасности. Поправки предугледживают заборону для депутатов городских и краевых думов наведывать Беларусь и Россию. Дагэтуль подобная заборона распаўсюджвалася на некалькі категорий службовых особов и работников, а так само на депутатов Сейму. Большасть представников пророссийской партии «Стабильность» не удельничали у голосования. Теперь закон мае подписать президент Латвии. Тыдень супрать смяротного покарання. У Варшаве у белорусским бары «Карма Крю» провели гутарку на тему смяротное покарання от Беларуси до сусветного правого повороту. Перед присутными выступили правооборонцы Валентин Стефанович и Андрей Палуда.
5: Коли мы про это разважаем, формуется думка у самого громадства так само, что это не ок. Что смертное покарание раскручивает спираль ненависти. Что держава взяла на себе монополию на забойство. В принципе, взяла монополию на хвал. И гэтым карыстаецца. Тым ліку у рэпрэсіўных мэках.
3: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
6: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны правільні. Я, уласна, супраць яго.
7: Мы за жыццё.
3: Пасля сустрэчы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелевская премия по литературе, присудженная Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадчину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Такое грунтование подає Нобелевский комитет. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горко-солодки Эрес», «Нукс». Так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно облачное с прояснениями надворье, без опадков в регионе, температура по ветру зараз от плюс 14 до плюс 16 градусов, ветер паўднёвы умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла, будет воблачно, магчыма невеликие опадки в регионе. Температура по ветру завтра днем в складе от 13 до 15 градусов со знаком плюс, будет назираться воблачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 8 кастричника, четвір. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на те, що на дворі вже тихо так псується, але тим не менш, до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, принамсі з гетей нагоди. Можна пожадати вам видатного настрою до сього Білоруської радіо рації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты пізній час за стерном все ще знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. Ну, любим випадку, легко до приємного шляху, поважаємо, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
7: Я біг зігзагом, продираясь праздно.
2: Уже чується, що гурт «Зігзаг» уже співає для нас. Гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях. Далі для нас заіграють, заспівають Кейті Енстал, Хардфай, Релікт, НРМ та інші. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Він уже полістав тридньовик адмислово для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам і от 22.30 поводля білоруського часу прогучить передача «Затягнутий дригвой». Наші кореспондентки запрошують вас в Аландроку по цікавих місцях Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вітаем вас, дарагія слухачы.
2: З канцом жніўня сканчаецца наша падарожжа па беларускім палесі.
1: У сённяшняй перадачы «Зацягнутыя дрыгвой» хочам вам крыху наблізіць менталітэт палешукоў.
2: Пры гэтым дакапацца да глыбіні душы палешука, да яго псіхічных перажыванняў, неймаверна цяжка.
1: Негледзячы на тое, што па сваёй натуры палешук гаварлівы, парою амаль як дзіця, аднак перад старонімі адкрываецца неахвотна.
2: Наши суразмоўцы ўсё ж такі падзяліліся з намі сваімі рэфлексіямі наконт мінулага і сучаснага.
3: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России. Я буду сам. Ну, это кто-то же написал в интернет.
4: Ну, так.
3: Ну, вот да. Оно и так и есть. И кто-то же сказал правду, что он сам издевается над своим народом.
4: 20 годов уже.
3: Да. А что ты думаешь, мы это против поляков или против Европы? Нам ни шло, ни ехало там. Ой, мы все перенесли. И холод, и голод.
4: Да.
3: Поэтому не потому, что тогда поднялся ты утром. Ты знаешь, буханка 18 копеек, и все, и не больше. Костюм 100 рублей. И ничего не повышалось цены. Цены одинаковые были, все. И Сталин еще так говорил, был жив. Сколько в Америке шляпа стоит? $3. Значит, у нас должен быть рубль. Это шляпа. Ну, как бы одежка, все. Вот так котировалось все. Сколько буханка там стоит, доллар? А у нас должно быть 20 копеек. Вот и все. Вот так он. Mm-hmm. И говорим так, что заработали, что посеяли, то и ешьте. И никуда не пойдем позычать и просить. Ну, и если говорить, что, ну, правильно, ну, теперь что, теперь не диктатура, теперь не давлят, давлят и так далее. Ну, вот именно Сталин давил и все. Сталин хотел строй построить такие, чтобы как коммунизм.
5: Колхоз был, заказали художникам, нарисовали. Так, портрет Ленина приезжают. Если немцы там бывают, или с Америки, вот это были им интересно. Значит, нарисованный учеником 7 класса Иосифом Шихманом. У нас было 2 детских дома. Там даже написано «Детский городок подарил портрет колхозу». Время такое, дорогий подарок был. А началась война, местные жители, Паташка Григорий, спрятал себе на чердаке. Всю войну, там не, когда началась война, так там у них, ну, дальше немножко был, значит, теперь уже огороды, там находился клуб. Повесили портрет в клубе, значит, колхозный клуб. Когда пришли немцы, часть стены отлетала, выцвевшая была, значит, другая была. Спросили, что здесь было, сказали, портрет Ленина. Немецкий офицер сказал, что гуд-гуд, хорошо, и так осталось. А когда уже шли карательные войска, спросили, что здесь, ну, часть стены оттенок имеет, другой, ну, тоже сказали, что портрет Ленина искали, не нашли. А когда наши войска освобождали Юровичи, бабушка мне рассказывала, что Евдокия, и мы все пошли к ей, и она с чердака достала портрет Ленина, и мы все встречались с портретом Ленина, обычно начинаю уже плакать, встречали воинов Советской Армии. А говорит, а полтора месяца у нас стоял фронт вот за эти высоты. Так мы же, говорит, корову подвоим, так лодыжку с молоком поставим на ушула, а они солдатики идут, попьют и дальше пошли. Все, плакать не буду.
3: Например, Машеров был, то и хозяин был. Тоже, хотя, наверное, белорусов прижимал, потому что он сдавал по 4 плана. Белоруссия сдавала. В то время, когда Украина только один план не могла дать, а белорусы 4 плана. И Белоруссия не пользовалась дотацией, и Россия тоже не пользовалась дотацией. Украина пользовалась, все республики пользовались дотацией, дотировали. А Белоруссия все отдавала. Ну так он приехал к нам в карьер, что мы карьер только открыли, Машеров. Ну, вертолет сел, да, думаю, ну, и кто такие, где? Втроем идут. Ну, представился, поздоровался каждому за руки, все. А то 2 телохранителя, те не здоровались, бо те в кармане держали руку. Ну, мы так поняли. Ну, да и говорит, и дал закурить всем. Беломор, кстати. Ну, вот посмотрите, какие, значит, сигареты курят правительство. Так и сказал. Ну и как вы тут, как вам тут, хорошо, плохо? Ну, один там стоит мужик, Ветис Степан, говорит, да и мало получаем. Ну, а сколько получаете? По 300 рублей. Это нормально. Больше вам никто не даст. Это Машеров так. И все, поговорил, потому что метро, когда строили, то надо был этот камень, поэтому он и приезжал, и глядел, как разрабатывать Сакаре. Вот то был мужик, все. Он не брезговал ни с кем, себя поздоровался, поехал. А сейчас? И кто-то едет, то будут месяц мусовать тут, чистить, блистить.
4: Какие деньги увели?
6: Плохие, не нравятся?
4: Не нравится нисколько. Вот. И пришел в магазин. Женщина стоит, с Минска, между прочим. Приехала, говорит. Ничего, не беспокойтесь. Через 5 лет уже будут новые. И портрет Лукашенко будет, говорит, на них. А на мелких будет портрет Кольки его. Вот так или не так? Как вы, как журналисты, думаете?
6: Будем сподеваться, что будет не так.
4: Не так?
2: Спадзяёмся, што на працягу гэтых 3 тыдняў нашай перадачы, зацягнутая дрыгвой, у некай ступені паказала палескае прыроднае і культурнае багацце і адначасова схіліла да рэфлексіі на конт мінушыны і цяперашняй сітуацыі.
1: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі Ола і Кася.
0: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
7: Радио Рация. Сямятычы.
8: Кобрин.
7: Высокая.
8: Яно Падляшки.
7: 99,2 FM.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывает офицерские посады у ВМС Украины. Политвязень Вацлава Решка кончатково стратил зрок. Выдавца Ярослава Иванюка с Подляша обвестили у вышуку Беларуси и России.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Война помеж Россией и Украиной зайшла у стратегичный тупик. Махчимости его завершить с допомогой дипломаты покуль не видать. Это констатовал держсекретар США Марко Рубио в интервью выданню Катимирини под час визиту в Атены. Повод для его слов выйти из теперешней ситуации можно альбо шляхом перемову, альбо праз эскаляцию с одного або двух боков. На данный момент перспективы дипломатичного урегулирования не проглядаются, покольки Россия вылучает умовы и полный контроль над Донбассом, а Украина лишить это непримальным, отзначил Рубио. И он поведомил, что США поделяют занепокоенность усяго свету относно рызыки эскаляции конфликту, якая у вынику может закрануть иншие краины и перерасти у больш масштабное супротистояние. Поводле слову Рубио, есть видовочные прикметы того, что Путин мая намер скористаться над уходящей зимой, каб цалком знищить энергетичную систему Украины и примусить ее капитулировать. В тот же час Збройные силы Украины нарастили махчимости для далеких ударов по России, отзначил керовник Держдепу. А кроме того, протягиваются атаки на судны у Черном море. Рубио подкреслил, что США по-ранейшему готовы отыгрывать конструктивную роль в перемовном процессе, как сприять заключению мирного погоднения. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментовал заяву Рубио. Цитата: «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют у кут. Разумеете, нельга домовляться с российцами с одного боку об неких экономичных проектах на будущую, а с другого боку казать, что мы у неким дипломатичным тупику». Конец стат. Поводле слов Зеленского, достатково просто закрыть России экономику, накласти санкции на российскую зброю и открыть небо над Россией для Старлинка. Однако американцы не хочут, на его думку, этого робить. Який тупик? Это называется нежаданием, додал он. У протяг войны темы у войсково-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летальных аппаратных сродков «Воля», якая уваходит у склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязков командира спецроты, сябра координационной рады Микита Забуга, позовный «Аксон», звернулся до белорусам с закликом долучаться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый досвид, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримая войсковые сучасные специальности, тем лучше для нашей будущей Беларуси. Тем хучей будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючись до исторического контексту, Забуга подкресливая. Белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе, але теперь они могут зарабить сапраўды исторический реванш у першыню у складе Збройных сил Украины.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, нават после Первой Сусветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, не буду тут поравновать, скажем так, вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особого складу командир не раскрывая, але означает, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жесткий отбор, который включает тестование на полиграфии, психологические проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на уваход у склад спецроты воли и прости отбор можно праз официальный сайт подразделения. Репрессию Беларуси. Политвязень осужденный на 8 годов, активисты Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Вацлав Арешка стал цалком неведущим. Про это поведомила своячка политвязня, пишет Радио Свобода. Цитата: «Ранее бачу светло и тень, теперь уже их этого нема, а про то, як этому дае рады, ничего не рассказывая, выходить эту тяжкую тему. Три дни тому дослал лист, повиншевал внука с днями народжения, некольки слов нават написал своей рукой, правда, не разборливо у его отрымалось, а маль ничего не удалось прочитать, или добро, что намагается». Конец статы. Повод для крыниц Сталіца адміністрацыя калоніі No. 22, дзе трымаюць палітвязня, прапанувала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваячкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы: ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Яраслава Іванюка, беларуса з-пад Ляшчы, абвясцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газеты і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва, у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак. Сёлета адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўная, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола, Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, выдатнага настрою, заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песні ў выкананні Марка Бернеса.
6: Шаланды поўныя кефалі.

Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 8 кастрычника 1968-го народился Лерой Торнхилл, британский электронный музыка, в минулым танцор и клавишник гурта «The Prodigy». Працавал там с моменту заснования у 90-м годе, а сольной карьерой вырешил заняться у 2000-м. Але контакт с былыми коллегами подтрымливая и час от часу прямая удел у концертах.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.